0: Coming, Bob's Sledge.
1: Что есть мочи
0: и my anal
1: развела
0: latex blood.

0: Gotcha.
1: Видения полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
0: Latex.
1: Коленей. И это совсем не
0: gay bondage. Website. With love.
1: Экстрасенс.
0: Фистит
1: людей.

0: помогли.
1: Latex.
0: Олени в финале.
1: Dark Home.
0: Потерпел поражение, наделала в очень много шумихи, победок.
1: For Master.
0: С жопой бобрихи, то был не тотем и не волшебный предмет.

0: скорость или танк, ты упора или в меру. Это твое личное дело. Твое личное дело. Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
1: party.
0: Надеяться на заряженного бута, или на то, как карта ляжет.
1: Fisting.
0: Каждого.

0: Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше,
1: Хрудни
0: величия ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине капища. Не хочется и нога в ногу через
2: семен,
0: переграждающий дорогу вдалеке. Бой. На закате ровный, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все. Одиночку вырезала от увиденного, ему тут же

0: Телефонных песков разгорается
1: Данжин
0: под вонью угольков и сшитый в один
1: Эйнол
0: людьми Войны логос и лотос любви сливается
2: Симен
0: Телефонных песков разгорается
1: Данжин
0: под вонью угольков и сшитый в один
1: Эйнол
0: людьми Война логос и лотос любви

0: Блять, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню. Рознь, как бы, и такая shit. Полная хуйня. Shit. Честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы... А вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: в главных ролях.
1: Билли Харрингтон.
0: А также
2: Бен Даркхолм.
0: Добро пожаловать.
3: Данжен.
4: Ну вот, отцы называются зеленые. Так нашли первые такие.

0: Yes, my baby. Еще вчера я был
1: full master.
0: Малый, сегодня я
1: amazing.
2: That cock.
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: And master.
0: Вызвал врача.
1: $300.
0: Я был

0: Нельзя прожить.
1: Do anal.
0: Понарошку и думать, будто...
1: Swallow my cum.
2: Ведь семена...
0: Точно свалится на бошку. Еды пойдет, что попросту спал. И вот тогда, ну прямо так...
1: Gay party.
0: Захочешь...
1: Anal. Sex.
0: Перестать. Но вот беда.
1: Stick finger.
0: Как не кстати.
3: Чего-то очень хочется...
4: Сок.
5: Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок

0: 15. На нас небеса шла благодать. Может, вам слышится.
1: Как жаль, что мне так хочется.
0: Так.
1: Как жаль, что мне так хочется.
2: Частица!
1: Как жаль, что мне так хочется.
0: Так. Anal fisting.
1: Как жаль, что мне так хочется.
3: У меня есть ass. Anal. Oversize.
0: Come.
3: Мужки на нас.
4: Ass.
3: У меня есть
4: ass.
3: Не волнует.
0: Bucks.

0: My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Разбиваются, но скоро будут на
0: небесах. Coming. My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: Ass.
1: Семена.
2: Абсолютно всерьез. Ситуация.
0: Секс.
2: Ситуация.
0: Ass.
3: Boy next door.
2: Пойму, ты откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
2: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
1: Семена.
0: Do anal. Swallow my cum.

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы наладили.
0: 300.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Данья Маффа.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы наладили.
0: 300.

0: Ты что, не в адеквате? Однажды я уехала, ты Турцию потеряла. Ты мой завтрак, я был инклюзивен. Там, где играет музыка, я телефон. Мой новый эталон.
1: Full master turns me on. Dicks. Oh yeah. My dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеют ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
2: дик.
1: Может быть, чуть.
2: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
2: Fucking bitch.
0: Stick your finger in my ass. Full master.

0: Get your ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, кислотный.
2: 15.
1: Hey, кислотный.
2: Spanking.
1: Hey, кислотный.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves. Fucking slaves.

0: Мудак строго. Не получается, не
1: подмастер.
0: Это ж просто голимая попса. Ты больше не андеграунд.
2: А че, теперь реально Серег?
3: А Серег? Сраная попса. Какого вообще приехали?
0: Сделано качественно, но все равно.

0: Сиди высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: Моем Dungeon. Другая идиллия. Новые,
1: hey.
0: Новые лица. Еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий. Найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick finger.
0: Закон.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask. Игрушка. Твоих руках.
1: Finger.
3: Не спутать.
1: Sad cock.
3: Было лучше. В моих мечтах.
1: Swallow.
3: Скучно. Come.

0: кто-то ей пел припев, и на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Семен.
0: То ли а то ли видение. Смотрел я в звездное долго, и на завтра был целый день я. Я ее да только без толку. То ли а то ли видение. Она прошла как
2: Бэк.
0: Зеленый
2: Бэкакс.
0: Прохладный
2: Семен.

0: снова под вечер.
1: It's so fucking deep.
0: Я ищу в толпе Dick. Ее жадность. То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится.
2: 15 is $300.
0: Она прошла как бы по зеленым прохладным.

0: под капотом.
1: $300.
0: На карте я за
1: bondage.
0: Мне давно уже не
1: 30 years old.
0: Исполнил 100. Цвет как
1: boy.
0: Так со стоны.
1: Finger.
0: Пить за сотку.
1: Finger.
0: На дорогих колготках.
1: Anal.
0: Скрёбы в смолке.
1: Suck.
0: Скучно.
1: Calm.
0: Не смолки. Эти а мне теперь они стоят
1: 3
0: раза дороже. В сторисе пара эмоджи.
1: Thank you, sir.
0: Больше отправить на бойню. Всегда был в пол. В России бас давно, все так шпугаюсь, когда вижу
1: Matter.

0: further interruption.
1: Бледный словно пленный сонный. Это ночью разорвется на осколки. Welcome в наш мир. Эту ночь кто-то потеряет, а под утро потеряет, чтобы продолжалось.

0: Ой. Не пересекались пути, yeah. Лучше б не спала она у него на
1: груди. Никогда
0: не гаснут огни, они встретили друг друга, разорвав на куски.
2: Latex, love.

0: Ты кто по...
1: Данжен.
0: Сэм.
2: А?
0: Че ты пестрюешься?
2: А?
3: Слейв.
2: Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Mm. Gay boy.

Смотрю все, что творится, здесь пропитан бандич. И как бы не было тяжко, я говорю, ну и я с детства связан отношениями. Давай скажи мне что-нибудь, я просто swallow cum.

0: приятный звук. Я открыл чик и нажав на свежую страну, мы отправимся же
1: в меня. Дай мне син весь исправь ты на меня. Фокинг меня, дай мне син, ни на кого не больше.

тебя. Меня. Дай мне синь. Две сестры ты. Меня. Дай мне синь. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на синь. Нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга танчим. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на мы на эту пейну вместе нажимать. И меня. Дай мне синь. Где сестра ты? Дай мне синь. Ни на кого не больше я.

Слева. Anal. Справа. Anal. А вдали. My ass. Там. For master. Зажигали свой народный. Sex. Справа. Anal. Слева. Anal. А вдали. My ass. Там. For master. Зажигали свой народный. Sex. It's so fucking deep.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. А лошарка стала до хуя.
1: Oh, man. Anal.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
7: Welcome to the club, man.
1: Oh, yeah. I'm fucking coming.
8: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

0: Далее в программе Алежау с песней
1: Bondage Gay Website.
0: Встречаем!

0: следом жмет.
1: Да, он.
0: В оценках, в лесах я люблю. Мы обожаем, я люблю. Мы обожаем. И вот легенды, как он бывший прот. Вот у нас в Орлов.

0: бросит в небо. Только ты,
1: you ain't no.
0: Никому ждешь ты только
2: Семен.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что... Эй, но... Поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который предупредил положенности.
0: Капалины. Горячий июль.
2: Лейтекс.
0: Уносит в...
2: Эй, но...
0: Только ты...
2: Stick finger.
0: Никому. Ждешь ты только...
2: Эй, но... Эй, но...

0: Billy, пожалуйста, Симен.
1: Вот моя любовь, сахан, бьет, это мой шен. Твою дуру вижу в свете огней,
2: фестимал,
1: и я танцую с ней. Детка, отбивай, сам я не свой, будто дернул, кто садит фингер мой.

0: это мой
1: щит.
0: Творю дух, вижу в свете огней, без ума. Я танцую с ней. Детка, ахмей, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала секс, кадр не застыла, ты будто гей.

0: поднималась толпа везде меня. Детка, вот моя любовь совсем не бьет бит. Это мой щит. Твою руку вижу в свете огней.
1: Без дыма
0: и я танцую с ней. Детка, отдыхаю, там я весь свой. Будто дернул кто, сзади дует мой.

0: cock. Master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Flex.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: Flex.
0: Boy next door.
1: Flex.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: Flex.
0: This thing. Bondage master.
3: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
3: Может быть, все потому, что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже эгель, я вас априори выше. Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
3: Джин, а я Аладдин.

0: Full massive. Latex glove.
1: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger.
2: Dark
0: arms. Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
2: Fucking slave.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: dick. Bondage. Master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю звук.
0: Hack.
1: В районе вот твой головы. Я влетаю на
2: dick.
0: Bondage. Master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю.
0: Fat cock. Master. Horny.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: Slave.
1: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slave.
0: Boy next door.
2: Slave.
1: Yeah.
0: Boy next door. Bondage. Gay website.
3: Do anal.
0: Anal.
3: Master.
0: Boy.

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
1: фистинг.
2: And anal.
0: Девушек.
3: Bad cock.
0: С утра горят.
2: And balls.
0: Пришли. Стоят.
2: So horny.
3: The semen.
0: В руках и ребят. Потому что на 10. По статистике.
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности полны.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
4: Put my fucking pants.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: Really?
1: Что он кажется живой. Я пускаю по миру сих пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
2: Come,
1: мы заковали в цепи, теперь его таят, таят, оттает.
2: Gay.
1: Паприка,
2: it's
1: льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
2: Boys.
1: На века

0: наоборот, всю жизнь ищу в горе. Одинокую.
1: The semen.
0: Кукули выпадает случай. То одни винят, другие, что с кем.
2: Fisting ass.
0: Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто осуждают. Люди, не понимая, скалят, как бешеные.
1: Bad cocks.
0: Свой же тянутого, ты по всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие. Способны выбирать ошейники.
1: Darn entities. Horny. Wild.
0: Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
0: зависит. Будто игрик по эксу. Коля смерть заносит хитрой.
1: Так, а?
0: То уж да не терять умеешь. Есть я зависимость, значит мне.
1: Horny. Wild.
0: Не терять.
1: Deep dark fantasy.
0: Мне сложно, мне
1: horny. Wild.
0: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
1: the semen
0: зависим. Будто игрок по эксу. Коли смерть заносит хитрый.
1: Bad cock.
0: То важно не терять равновесие.
1: The semen.
0: Есть я зависимость, значит мне
1: horny.
0: Мне
1: wild.
0: Мне весело.

0: fat cock.
1: Gay sex.
0: Gay sex.
2: Booty cam.
3: Ass.
2: Absolute mild.
4: The loophole. The loophole, loophole.
0: Gay sex. Gay sex.
2: Booty cam.
3: Ass.
2: Absolute mild.
4: The loophole. The loophole, loophole.
0: Semen.
2: Нихуя!
0: Гей-вебсайт.
2: Ты себя очень духу.

0: Well, Billy, we just getting
1: started. Morning, late text.
2: Оставлено после концерта.
1: Gate.
2: Раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.
1: Existing.

Это слишком человеческое качество, чтобы им обладало. Что я тебе дал слишком убийственное качество, чтобы ты...

0: тобой не будет мучить. Dungeon Master. Беззвучно. Stick your finger. Пока. Открывай. Next door.
1: Fuck. Slay.
0: Поцелуй. My ass.

0: that turns me on.
1: Ведь сегодня
0: do anal.
1: Просто не могу, чтоб не снова и снова.
0: Well, master.
1: Подождет, мы останемся.
0: Industry.
1: Открывай
0: next door.

0: do anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, увел
0: okay.
1: из клуба, теперь пора
0: Subject.
1: Багажник и
0: The semen.
1: Прошу меня простить,
0: Matter.
1: Украл тебя,
0: Fitting.
1: Причина веская
2: Slay. Ты че такая дерзкая?

я ни одного фильма себе не пропускал, я был хотел бы жгодным таким же. Я думал, и, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на спортивную гимнастику.

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Люб. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: да.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
0: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: И я бросила руки, сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через.
2: Тебе
0: достаточно, чтобы быть там.
2: Boy.
0: И я бросила
2: руки,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking come.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через. Тебе достаточно, чтобы быть там.
2: Boy.
0: Я не слушаю.
2: Oh, master. Stick fingering.
0: Всю юность, волосы, красота.
1: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей приглашаю на
2: пир,
0: ничего не стесняясь.
2: My cock.
0: Ощущал еще за километры у тебя.
2: Bad cocks.
0: У меня запах.
2: My anal.
0: Помни, что ты сказал, ты самая
2: deep dark.
0: Ночью тебе нужно стать, если со мной
2: stick.
0: Хочешь, я бросила
2: dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking cock.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через.
2: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть сам.
2: Boy.
0: И я бросила
2: dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking cock.
0: Залила.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через.
2: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: Кроссовки.
1: The semen.
0: Встречал закаты на
2: party.
0: Если
2: artist.
0: Внутри, то почему-то громко.
2: Fifing.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
2: Band.
0: С обрыва.
1: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя. Одного. Эти красные.
1: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитые улыбки.
2: Fuck.
0: Провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила.
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурилась.
2: Fucking cock.
0: Залила.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через.
2: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
2: Boy.
0: Я бросила.
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking cock.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через.
2: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
2: Boy.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us. And I'm looking forward to seeing you all.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: Мерят
1: some dick.
0: В ожидании.
1: Sex.
0: Идет не спеша.
1: Семен.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door. Пускай. Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Я делал, словно...

0: Dungeon.
1: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. В шаге от
2: Seaman.
0: Master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит под
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...
2: Dungeon.
0: Пуст.

0: А я иду такая вся.
1: I'm fucking coming.
0: Я иду такая вся.
1: Fingering.
2: Oh. Semen.
0: Душа душит, я плюну.
1: Gay bondage.
0: Но иду такая вся.
1: I'm fucking coming.

0: Африке кто такой ширины? В Африке кто такой вышины?
1: Dungeon Master. Boy next door.

0: Next door.
1: Их догна.
2: Old dungeon.
1: Встречу я кого-нибудь, но там, кого я встречу, да зверю, верю, верю, не забуду, буду, буду, буду говорить. Здравствуйте,
0: you're on.
1: Вот такой ширины. Здравствуйте, вот такой высоты.
2: Dungeon master.
0: Boy next door.
1: Do you like what you see?

0: Slick.
1: Dungeon Master.
2: Boy Next Door.
3: Is it only
4: Leatherhead?
3: Is it only
4: Leatherhead?
5: Братан, да какие...
6: Spanking.
5: Ты должен просто взять и забрать ее.

0: com.
1: Черт,
0: com.
1: Я сажусь за
0: ass.
1: Увожу тебя. Причем тут
0: com?
1: Причем тут
0: com?
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

0: Они стоят с саксом в метро, как будто ждали
1: Gay party
0: целый год.
1: Slaves.
2: Bondage. Latex club.
0: Достают
2: anal.
0: Sex.
2: Back up.
0: Come. Слышь. Хватают носок, крутят педали по

0: Assisting boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску,
0: finger in my ass. Next door,
1: безымянный
0: finger,
1: fisting
0: ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.

0: мать.
1: Тут же пока жена ему готовит на кухне. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужа и достает из
0: гей-вебсайта.
1: Душу, пока в раковине тает.
0: Он
1: с экстрактом берет и...

0: Это выдуманные актеры.
1: Latex Club.
0: Колючку, чтобы большим-большим.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка. Оу, я Мишка. Я Мишка.
1: Coming.
0: Я просто
1: gay.
0: Я
1: gay boy penetration.
0: Нихуёво, сюда масло. Сторона.
1: Лэм, эй, но.
0: Лова, лова, места мало. Спи,

0: Вот это
1: секс.
0: Я пригласил. Нахуярюсь и буду.
2: Loop it up. Я... Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
3: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут охуевать.

0: Кулаки подкованы немалым стажем, что скажешь?
1: Latex club, dungeon, my house.
2: Stick finger.
1: Coming.
3: Ass.
1: Game party.
3: Master.
1: This thing.
3: Anal. Mind for the sacrifice is born. By Nico.

0: Что будете заказывать?
1: The lash of the spanking.
2: Одну белую секстру.
3: Семен.
2: Ты острый.
4: Letter N.
2: Секстру.
5: Fuck you!
2: Bitch.
0: А, хорошо, сейчас будет сделано.
5: Fucking slave.
0: Сделай мне две жертвы.
1: The lash of the spanking.

0: Ah! Bitch. Vai, get off.
1: Fucking slaves, get your ass back here.
2: Fisting
1: slaves.
0: Давай сюда.
2: Fisting slaves.
3: Bad cock.
0: И достань большой.
3: The semen.
2: Coming.
0: Белые будто я на гориба.
3: Anal.
0: Меня покорила.
2: Fisting.
0: Давай, сука.
2: Fisting.
3: Bad cock.
0: И достань большой.
3: The semen.
2: Coming.
0: Белые будто я на гориба.
3: Anal.
0: Меня покорила.

0: фэнтези.
1: Видение сидит лишь на
2: Bad Cock.
1: Громче всех
0: And Suck Dungeon.
1: Ходит он без
0: Bondage.
1: Пока не видит
0: Master.
1: Как же наш
0: Grown Fifteen Ass with Gloves.
1: Ведь против Он набрал вчера 8
0: Uploads.
1: Он только с теми дружит, кто
0: Do anal.
1: Его хуже. Из боев он берет только
0: Arkham.
1: И хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал.
2: Swallow semen.
1: Минуло 2 недели, как не
0: стекло. Some finger.
1: Он жертвует.
0: Some anal.
1: Сосредоточившись на
2: semen.
1: Не заполняет он.
0: Yeah.
1: Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш и станет сказочно богат. Когда я выиграю,
0: penetration,
1: мне

выбирая жопу, думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый вершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. И отобрал.

0: главных ролях.
1: Билли Харрингтон.
0: А также...
2: Бен Даркхолм.
0: Добро пожаловать.
3: Данжен.
4: Свалов.

0: 407 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фен Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэдкокс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фен сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэдкокс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов
4: Бэдкокс
0: может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов
4: Бэдкокс.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у
4: Бэдкокс
0: возможно, благодаря химической реакции с участием и филена светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани,
4: Бэдкокс,
0: в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет
4: Бэдкокс
0: служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта сири на максималках.
0: Господи.

0: Boys.
1: Откуда, блядь, пока не понял. Специально для music слышите мой рифм.

0: Это я. Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage. Gay website. It's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
0: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
0: Bad cock.
2: Yes.
1: И мои
0: кузы
1: надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте мне. Качели.
0: Gay sex.
2: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay.

0: door.
1: Товарини, мне.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми...

0: pass.
1: Как мелодии.
0: Full master.
1: Говорят, не
0: пусть.
1: Если...
0: Boy next door. You ain't no fucking deal.
1: Тапака на пару.
0: Boy.
1: Только черному.
0: Full master. Fingers stick old

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
2: бабло.
1: А за ней пустая
3: пен. Loop it up.
1: Немного я утоплю.
3: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
3: boy next door.
1: Те признают, если
4: слышь.

0: Finger.
1: Website
2: Fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
3: Не ищи для твоего
1: шума
3: сел.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: Bones Lake.
2: Thunder Master.
3: Sex
2: fucking coming. Move your tongue up.
4: Bones Lake.
2: Bones
4: Lake.

0: dick so fucking deep.
1: Як тобі тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

Люди всегда готовы дать свою. Кто это вы? Так случилось со мной, так случилось с тобой. Будь терпимее к ним. Не знаю. Быть всегда.

0: Прости и отпусти.
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он стал
2: deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: Fisting.
1: Нужно
2: Semen.
1: В кайфе
2: Ass.
1: Не путать чужим строится растут.
2: The semen
1: цветет.
2: Flipping.
1: Салют. В сторону
2: Ass.
1: На пару с облезлым рыжим перенесли.
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый.
2: Gay-website.
1: Я в него войду.
2: Really?
1: Я не вру, мне всего одну. Мне до
2: boy next door.
1: Потому что на работу с работы, после домой. Кто-то
2: swallow cup.
1: Кто-то
2: fisting
1: ass.
2: Кто-то rip the skin.
1: Но у меня
2: that cock boy. I wanna see six hot loads.
1: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: ass. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был.
1: Coming.

0: Dick.
1: Никто мне не
0: suck dick.
1: Никто мне не
0: suck dick.
1: Так быстро пролетели
0: Семен
1: и вечер встреч.
0: Fucking maggot.
1: Я открываю дверь
0: Dungeon.
1: И слышу запах тех
0: Камшат.
1: Вдруг как
2: Harrington.
1: Я робею. Не нахожу я нужных
2: Pants.

0: Oh, a
1: воскресенье,
0: Dungeon Party
1: у тебя.
0: Fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal.
2: Hello, brothers.
3: Gotcha.
1: Смех. Сегодня
0: Fisting.
1: Для всех.
3: Ouch. Oh, that hurts.
1: В руках
4: The semen.
0: Stick your finger in my ass. Do anal, master.
1: Но трудно
0: Come.
1: Держать в себе.
0: Let's celebrate. Yeah.
1: Каждый хочет
0: suck some dick.
1: Но рядом нет.
0: Stick your finger in my ass.

0: them up.
1: Your nipples.
2: Gay boys in tiny bikinis.
0: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
2: Иди нахуй, да, в
0: мы успели скрыться в неизвестном.

0: як і
1: бандич гей вебсайт.
0: Такий же вкусний, як і піща в школьній столовій. Такий же опасний, як і мури. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: Monex door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

0: door.
1: Придет.
0: Fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: Bad.
2: Семен.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
4: Penis. Penis. Penis. Penis.
1: Yeah.

0: обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть. Давай, научу вас.
1: Fisting ass.
0: Мы пиво.

0: Anal.
1: Download.
2: Семена.
1: Шлеп.
3: Головой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...

0: Stinger.
1: Женщины их.
2: Flames.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: меча.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slave.
0: Давай. В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: Okay, maggots, I want to see 6 hot loads on your DI's hat now.
1: Just lube it up. Остался на подушке. Одна и не до подружек. Их устало слушать. Вокруг все так скучно. Ждет, когда закружит. Всем нужен. С кем их огонек не гаснет, как за каменной. Next door. Красной ниткой на запястье полный.

0: Гэгина.
1: Опять пришла. Доверчиво
2: глюдав. My ass.
1: Опять защемит. И в
2: anal
1: влезет.
2: Bad.
1: Dungeon. Пойдет.
2: Next door.

0: like a swallow cum.
1: You missed it.
2: Ass we can.
1: Стой, что-то давно
0: любил.
1: Стой.
2: Spanking.
0: Yes.
1: Стой.
3: Suction.
1: Забыть.
0: Bad cock.
1: Не хватит сил. Владимирский
3: ветер северный.
0: Webmaster.
1: Calm.
0: Finger it.

0: No, нет.
1: Sex turns me on.
0: I got
1: 300 bucks.
2: Pants.
1: Bondage. Glove.
0: Танка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
0: Mm. Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
0: Хоть
1: fantasy.
0: Есть. Oh. Как мне твоя
1: семен
0: нужна. Владимирский.
1: Webmaster.
0: Лежит на
1: finger.
0: Тяжкий. Владимирский.
3: Ветер северный.
0: Хотя я.
3: Rip the skin.
0: Жизнь разменена. Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

0: Я так давно хотел
1: стать.
0: И вот, когда у меня появилось... Я стыкнул. От всего своего сердца. Вы только...
2: Билли Харрингтон.

0: Master.
1: Семен.
0: And Anal.
2: Чё ты паришь, мне про...
0: Dungeon.
3: Next Door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Баб...

0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: толпой
1: на юг.
3: Лейс
1: над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Flames.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый лунный свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: там будет.
1: Он ask me.
0: Затупились.
1: Horny. Dick.
0: И у ребятушек захмелели.
2: Fucking slaves.
0: От лихой.
2: Yes, yes.
0: Потаскала.
1: Sex.
0: Друзей.

0: Алугасия.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass.
0: Ow!
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: That's dope.
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я наперед вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: My dick.
4: Опущены. Сколько?
5: Thank you, sir.
4: Все мне достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: Все
1: будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем так пустее они. Мы.
0: Don't do a no, not until Monday.

0: вошел, а там не вышел.
1: Как?
0: В вампире мире охуенный наслед. Даже не кот его, у него
2: Данген
0: кипит семен. Вы в нем варево.
3: Везде он словно
4: Уи-уи.
3: По кличке
2: Мастер.
3: Боже
2: Любина.
3: Ты
5: Фокин Ди.
3: Зовут его
6: Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон.
0: Не гнушается вообще аллергия.
2: Coming.
1: Семен.
0: Плавает в борще, как
2: Данген.
0: Не подымешь этот
6: ass.
0: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
2: Fisting.
3: Везде он словно
4: Уи-уи.
3: По кличке
2: Мастер.
3: Боже
2: Любина.
5: Ты Fucking deep.
3: Зовут его
6: Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон.
0: Выбрать норовит, смотри,
4: yes.
0: Не околей, руки по уши.

0: Чат. Везде он словно
1: Уи-уи.
0: По кличке
1: Мастер.
0: Боже.
1: Слюбедов.
0: И
1: Фокин Ди.
0: Зовут его
2: Харрингтон.
1: Мастер.
2: Харрингтон.
1: Мастер.
2: Харрингтон.
1: Swallow.

0: помогу те.
1: Dungeon Master.
0: Все кресты отдайте молодым. Этот клуб всем кто...
1: Fantasies.
0: Всем кто...
1: Penetration.
0: Не думал и...
2: Real man.

0: Подожди, а откуда знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни. Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались.
3: Ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Dick?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую. Я до утра играл неделю. Ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: Gay sex?
0: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
4: ты
2: первый, о ком я подумал.
4: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорил эти
3: секс-парти
2: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: секс,
2: то он перестает быть
3: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
3: anal.
2: Если постоянно переживать этот
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Замка.
5: Рыба! Рыба!

0: coming.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так, someday.
1: Лишь
0: finger
1: достали, решили
0: stick on.

That's so fucking deep. Як тобі тянусь, но боюсь. Do anal. Ти опять стоїш в кругі. Fucking slave. Сложно. Fucking coming. Сломанный. Finger in my ass. Раскаленный. Dick. Не остудит. Semen. Отпущу. Anal. Навсегда уйдешь. Но пока ты. Fucking slave. Get your ass back here.

0: Football Master. Football Master love.
1: Порядки.
0: My ass.
1: Порядки поздно. Когда трясешь жопой своих. Жопой своих.
0: Law latex bondage.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
0: This thing is 300.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, рабам.

0: Suck dick.
1: Master Van.
2: Делает
1: Fisting
3: so deep.
2: И как назло.
1: Dungeon.

с трудными судьбами. Танцуют целыми сутками, чтоб обеспечить зимними куртками свою семью. И я воюю с бублами ублюдками, что называют их плохими суками. Я отправляю нокауты хуками, чтоб показать детскую мощь.

0: Semen.
1: Horny.
2: Я выросла
3: в данжен.
2: Я знаю, о чем я говорю. Когда в следующий раз будешь плакать, то прояви уважение.
3: Данжен мастер.
2: Тоже.

coming. Next door. This thing. Вверх поднимая кулак, ты летящий вдаль, вдаль. Master.

0: Под гитарный жесткий бой, который так любил. Он домчат нас мог до небес и
1: звезд.
0: Он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его
2: дик.

0: DJ-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Oh, dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Сквозь суматоху.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Suction
2: Coming
1: Супруга
2: Master Dungeon
1: И шумят
0: Ladies
1: Не видят люди
0: Gay party
1: Проходят мимо
0: Sex party

0: sticking through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party up.
1: Ног суматохи.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up my
1: words. Yes! Январская.
0: Suction. Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят. Не видят люди.
0: Gay party.
2: Oh, shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.
1: Теряют люди.
0: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя. Сердечная. Неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно.
0: Fuck you.
1: Но в суматохе.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

0: что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
1: Прошло...
3: Dan?
1: И научился жить один.
3: И у... Master.
1: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
3: Boy next door.
1: Третья это все твои...
3: Gay website?
4: Pull up our pants.
1: Четвертая причина это...
3: Bondage.
1: Кто...

0: bondage gay website.
1: This thing.
2: You might play up my arm.
3: Banging up.
4: Попытаюсь расставить все.
5: Ass.
4: Попытаюсь понять.
6: Sex.
4: Или даже принять.
6: Finger in my ass.
7: 300 bucks.
4: Расставаться с тобой я.
6: Coming.
4: Но опять и опять. Попытаюсь.
6: Swallow my cum.
4: See.

0: finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon.
1: Ведь у нету. Не прошло пяти минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу.
0: Semen. Latex glove.
1: Я трахал.
0: Ровным. 100 fucking times.

0: Ой, Гарри.
1: Это хотя бы
2: Dungeon Master.
1: Чтобы, как они, чтобы не
2: были
1: стали убивать
2: дешевым
1: латексом.
0: Billy.
1: А как еще тут быть?
2: Sorry.

0: Anal.
1: Тануло.
2: Семен.
1: Шли
3: Толпой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Legs.
1: Пахло как
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: Печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый yeah. свет. Yeah. Воздух Dungeon. Смешался yeah. с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: терпких.
2: Yeah.

0: хватит. Однажды я уехала и Турцию потеряла. Ты мой завтрак, я пулынка и звездный душ. Там, где играет музыка, я телефон. Мой новый эталон.
1: Full master turns me on. Dicks. Oh yeah. My dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

0: кинулась ко мне, а после пердонул, сказал, стоял я в шоке 3 часа, но Симен я не пал, сказал, что это
1: Do you like what you see?
2: Мы ебали
1: Fucking
2: nice. А ты
1: From master in my ass.

0: at the gang. Sex. At the plan.
1: Мне ракета на кабытан. Попади. Лесла бога тофта летит.
0: Ведь мы с ней.
1: Мы два. Не росли.
0: Ходы.
1: Настя нас всегда как давал.
0: Война.
1: Мне ракета.

0: after fingering my ass.
1: Развесял язвочки.
0: That's amazing. Gotcha. Dexter. Do anal.
2: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
1: Красиво.
0: Do anal.
2: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
1: Красиво. У тебя все будет.
0: Ass.
1: Будет ближе.
0: Latex glove.
1: Я хочу
0: Talk.
1: Первый раз. И поэтому
0: ah.
1: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
2: Semen.

0: Thank you. God bless. And God bless Nico Nico Yoga. Go долго.
1: Поглядеть отвыкшим на Балтийскую и на море буду разом кораблем.
2: Dungeon Master.
1: За себя.

0: пригов йога.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский
2: пакар.
1: И у вас корейский
2: дунжин.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
3: бой next door.

0: закрывает.
1: Next door.
0: Буду вспоминать, как горели
1: nice.
0: И от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там за меня так нежное. Нежное. Мою. Возьми, чтобы вместе.
1: Don't stop.

Если быть гей-бой, то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: dog.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man.
3: Fisting
0: ass.
3: Fisting ass.
4: Будет
0: ass.
4: Будет ближе.
0: Latex glove.
4: Я хочу
0: как
4: первый раз. И поэтому
0: oh.
4: Ярко-желтые
0: oui, oui. Master
1: Seam.

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Demon.
3: Словно магнит. У меня с тебя
0: побит.
3: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Demon.
0: Dick. Boy. Dick. Boy. Dick.

0: are you?
1: Себе шлепнула по anal. Шлепнула по
0: anal.
2: Sorry.
1: На твой бочек. Больше не твой бочек.
0: Latex.
1: Так плотно нам не словно скоро.
0: Coming.
1: Бочки так много.
0: Suction.
1: Можно выдать.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупость.
0: Finger in my ass.
1: Плачу.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in my ass.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный.
0: Finger.
2: This thing.
0: Ass.

0: That turns me on. Fucking gay. Oh, master.
1: Сейчас поймаю тебя в
0: бандидж.
1: Ты будешь в ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. Fisting anal.

0: you can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.